0: красиво, конечно, но
1: Я так вам дала мазия. Маграм вершунка.
2: Гербиен сапасури. Майами.
1: Састумро сетай.